Billboard Love Fest. Маркетинг. Радио Бис. 97.9. Маркетинг. Радио Бис. 97.9. 060-6444-789. Od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.